як я стала подрастать, стали хлопцы колыхать. Як я стала подрастать, стали хлопцы колыхать.